0: Лучше не стоит этого делать. Дэнни, не залазь на диван. Мама только что его очистила от твоей шерсти. Она очень сильно будет ругаться. Сейчас придет ведь.
1: Что у вас там происходит? Что он сделал?
0: Все нормально.
2: Чубака. No, Чубака. No, that's not Чубака. Чубака. There it is.
3: Чубака. Чубака.
4: Considering the only things you've successfully retrieved over the past year are tiny sticks and dirty underwear, unfortunately, we're going to have to demote you from golden retriever to silver retriever, potentially bronze retriever, if this behavior doesn't turn around.
2: I hate this. I hate this.
5: Oh my gosh. We're matching. Oh my god. You like my shoes? Oh my god, you love them. Oh my god.
6: Oh, cutie. Oh my god, look at his collar. He's so cute. What? Oh my god, yes. What's your name?
7: His name is Cream Pie.